Сиди там, сиди, трачь, айди трачь. Дизла, дизла, где биткоин? Трачь, трачь, ба, браво, браво. Дочек, браво. Дай шап, дай шап. Куй мене, дуни, куй мене, дуни.

сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь, прячет жало, и как скрестив свои магические руки, умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.

мил и как сначала преувеличенно учтив, как, улыбаясь, прячет жало и как, скрестив свои магические руки, умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.

сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь прячет жало, и как скрестив свои магические руки, умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.